0: Tang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Bizni tushungan ayollarni tushungandek bo'lib tuyulamiz.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио «Маркес».

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я или нет, улетел. Однажды кто-то поймет, со стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang. Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrida.
1: Ayollarning g'iybatini to'tiqushga o'xshab takrorlama. O'zingdan nimadir qo'sh.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrida.
1: Komplekslarni davolash faqat kompleks ravishda amalga oshiriladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

стопок садов. Не потерялась. Потеряла меня ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркас.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Радио Маркет.